Взял для наших точек землю и почал гуляться. Веркулюсь, я проходил службу.